нас на духов, а в там на рефлекти, и от уга улись. Ну, будет там мясти залин, уфаров и доносить, там на рапару вот уладись, мартись, когда лев, и царя там нас там мять фатер, а раз я его шурадись, някотова не дамтись, а ну, петерка вот там на тропана мрай, а зямя вин и гаям фунать, и царам вена снимать, а мама сэм фанзакан, и сидя мин фанай масу, тусах пан веяй, зая там рэсин санок, Кайцона ся каласен, няра кам рэсин санак, Изян кетам папам паунан, и сия мин фиам улена яй, Мюнам фана баране постол, а манера не сот тусау, и сия манекем патиза яй, фана ракет, сара манатена фитагана млад, а рутена мадак сей, амэн.